0: Вельми за радость и за счастье мы за молодость, любовь. Выпьем за все, что нам пока дорого. Выпьем мы снова. До.
1: Klimenko. Seuraavassa Arto Parviainen, Kypärämäki.